топовую двадцатку по прослушиванию на Spotify за месяц. 80 миллионов прослушиваний. Вау! Вау! Келлин Харрис и Джей Систем и Satisfy только что. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Раз уж про этот рейтинг заговорили, то стоит послушать еще одного парня из этой подборки. Пост Малон расположился чуть ниже. У него 60 миллионов, что тоже, согласись, очень-очень даже неплохо. Суперхит Circle совсем скоро. Подогреем интерес к встрече с ним вместе с Бобом Синкларом и Кайзой. Послушаем I Can't Wait, а вот еще чуть раньше Лавери Хаб, Вайс и Джей Пи Купера с темой Jet Plane здесь на Европе+.

атмосферный, что абсолютно универсальный. Он идеально подойдет для всего. Для тусовки, пробежки, прогулки, для отдыха за городом или дома, или для поездки на машине по ночному городу. Да, это Ava Meet Me in the Dark только что. Ну и, к слову, идеально для прослушивания радиостанции номер один в России подойдет умная колонка. Достаточно сказать ей одну фразу, включи Европу Плюс, и уже через секунду будешь ловить лучшие мировые ритмы. Попробуй. Дальше будет больше того, больше музыки. Сабрина Карпентер, Эспрессо, а также Темпер Сити, Self-Aware впереди. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов в ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой «Bizarre». Чуть раньше здесь отметится Marshmello и Portugal the Man с вещицей Phoenix. А еще лови суперхит от проекта Шаус «Won't Forget You». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Леди Гага, Сомбар и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее на Европе плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее на Европе плюс.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

и российского и мирового Шазама, Хьюшель, Эмэл Энджел и Ультранейт с хитом планетарного масштаба Moving to the Sun прямо сейчас. Конечно, дней лет впереди еще много, но вот как будто бы главный летний хит 2026 мы уже получили, мы уже его слушаем, мы уже им наслаждаемся. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее инди-поп-рок представит Доминик Файк, послушаем Baby Doll. Если же чуть больше хочется афробита, то тоже далеко не уходи. Диджей Годжи и Джейсон Дерулос с новинкой Мичико также совсем скоро. Вот еще раньше стильного хип-хопа нам отцепит Дэйв и Темс. Суперхит Rain Dance уже через мгновение на Европе Плюс. Европа Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа плюс. Слушать хиты без каких-либо остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Май Мишель с историей «На малиновой луне». Прежде здесь отметится Мисмо с новинкой «Hello, the sun is up, where are you?» А еще впереди банда BTS с суперхитом «Swim». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Ева Симмонс и Сидни Сэмпсон, Келвин Харрис и Джон Ньюман и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Уже как-то говорил, скажу еще раз, я вот абсолютно предвзят. Да, все, что делает группа «Моя Мишель», мне нравится по умолчанию. Какая-то невероятная музыка. Просто восторг. На «Малиновой луне» только что. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Тиесто и Брена Грейс, «Beautiful Places», Маккензи Ромба, «Underwater». Все это на подходе. И дождемся это Бауса с суперхитом «Magnetic». Ну и к слову, как магнитом мы тебя притягиваем к динамикам по будням с 20 до 22 по Москве. А все почему? Потому что мы ставим для тебя самые горячие, самые жаркие ритмы в летнем вайбе. Здесь на радиостанции номер один в России. Не пропускай и наслаждайся после рабочего дня.
1: Это музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

Эдвард, Филипп и Фредерик. Да, но если бы я хорошо разбирался в скандинавской группе германской ветви индоевропейской языковой семьи, то их фамилии я бы тоже с легкостью озвучил, произнес. Но, увы, поэтому ограничусь, пожалуй, именами. Да, хит Magnetic только что. Но ты себя, кстати, не ограничивай в прослушивании суперхитов. Скачивай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб, лови лучшие мировые треки в режиме 24/7. Также в приложении доступна лайв-трансляция из студии, и оно, естественно, абсолютно бесплатное. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Леон Николам Скотт, стей уже через мгновение. Никуда не уходи.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас в предстоящие полчаса здесь на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каесов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Кейти Дикей с классной новинкой. Бамбалео. Прежде здесь отметь Сенатор и 54 Ультра с вещицей Talk to You. А еще компания нам составит Teddy Swims с историей Mr. Know It All. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. С суперхитами тебя порадует Луис Фонси и Дэдди Янки, Серж Диван и многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.

0: сомнительный у Вани месяц нынче. 2 недели остается до концерта. Последнее приготовление, последние примерки и репетиции. Пожелаем парню успеха, пожелаем парню аншлага. Ну и да, ребята, девчата, встречаемся на концерте Вани Дмитриенко 2 августа в Лужниках.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. В Москве 7:00.
4: Европа Плюс.
3: Начинаем час с новостей. С нами Марат Бикметов.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Центробанк ухудшил прогноз по инфляции. Черногория отменит безвизовый режим для россиян. И сегодня день основания морской авиации ВМФ России. Об этом прямо сейчас. Итак, Центробанк ухудшил прогноз по инфляции на 1%. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе регулятора. Сейчас показатель составляет 6,2%, а месяц назад аналитики предполагали 5,3%. На ухудшение прогноза повлиял топливный кризис и ряд других факторов. Пересмотрели в ЦБ и ожидания по ключевой ставке. В этом году средний уровень оценивают уже в 14,5%. Марат Куснулин заявил о запланированном открытии трассы М-12 до Тюмени в декабре. Пока все идет по графику. Об этом вице-премьер сообщил Владимиру Путину. Кроме того, кроме сибирского направления, дорожники активно работают в Центральной России. В частности, федеральную трассу М-3 расширяют до 6 полос. Также до конца года власти рассчитывают ввести в эксплуатацию строящуюся в Подмосковье Южно-Лыткаринскую автодорогу. Черногория отменит безвизовый режим для россиян. Как пишет РБК, введение виз станет первым этапом гармонизации визовой политики с правилами Евросоюза. Если решение будет принято, ожидается, что оно вступит в силу с 1 октября. Черногория планирует организовать оформление виз через международную компанию, которая занимается приемом документов для большинства стран Шенгенской зоны. Самой Подгорице рассчитывают присоединиться к Евросоюзу в 2028 году. Потребление алкоголя в России в первом полугодии снизилось на 6,5%. На рынке фиксируется падение розничных продаж пива, коньяка и тихих вин, а спрос на слабоалкогольную продукцию упал более чем на 50%. Самым пьющим регионом по итогам полугодия стал Ненецкий автономный округ. Далее идут Чукотка, Кострома и Еврейская автономия. Ну а звание самых трезвых традиционно удерживают республики Северного Кавказа. Сегодня день основания морской авиации ВМФ России. 110 лет назад, 17 июля 1916 года, над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Это событие положило начало истории российской морской авиации. К ее задачам относятся обнаружение и уничтожение подлодок противника, уничтожение надводных кораблей, а также авиации морского базирования. Собственной авиацией сегодня располагают все 4 флота России. Конец выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 32 копейки, евро также в плюсе 89 рублей 33 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром!

пятница пришла, игривое настроение принесла. Поздравляю! И отдельно, с особым удовольствием, конечно, поздравляю себя и вас с тем, что на Европе Плюс прямо сейчас стартует летнее. Спасибо, спасибо, спасибо. Я Тимур Бодров. Привет, салам, Изен. Так, столько всего классного, интересного для вас мы приготовили этим утром. И подарки, и улыбки. Что из подарков есть для вас? Значит, в этом часе буду дарить наушники беспроводные в лето-миксе. В часе следующем устроим кто куда, а там для тебя беспроводная колонка. После 9.00 спустимся в денежное хранилище в игре на повышение. А прямо сейчас песня «Ride» от клан «Карусель» в Москве 7.04. Всем летнюю! Летнюю!

0: Тойот.
1: Тот подушки объявляет бойкот.
2: В летнем пул на Европе плюс.
1: Хотя она, подушка, конечно же, зовет. Ну ничего, проведем с подушкой больше времени в выходные. А пока, ребята, 2660 рублей. 2660 рублей. Именно такая сумма есть для тебя сегодня в игре на повышение. Игра на повышение после 9.00. Так что удачи, не упусти возможность дозвониться.

без девчонок никуда. И я в данном случае не только про Дженни, благодаря которой Tame Impala залетел в чарты, в том числе и про Риану. Дело в том, что Рири в свое время перепела одну из песен проекта австралийского, заметно расширив его фан-базу. Если что, гуглить в Яндексе Риана Same Old Mistakes с альбома Anti. Ну а только что мега-хитяра Дракула от Tame Impala и Дженни из Blackpink. Окей, 7 часов 21 минута в Москве. Продолжим летнее удалее в компании Дамиано Давида.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Гороскоп на... Что, пятница? Пятница, 17 июля. Овны, ожидайте расплату за хорошие дела в виде подарков от окружающих. Тельцы, атмосфера дня будет легкой и непринужденной, не нарушайте ее. Близнецы, стрелы, амуры сегодня окружат вас со всех сторон. Раки, не стоит бросать начатое в надежде, что все разрешится само собой. Львы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Девы, сегодня вы точно узнаете, чего хотите на самом деле. Весы, обратите внимание на тех, кто всегда почему-то оказывается рядом. Скорпионы, обязательно позвоните тем, кому очень давно не звонили. Стрельцы, сегодня вы непревзойденные специалисты в достижении невозможного. Козероги, позвольте себе отключить голову и немного отдохнуть. Водолеи, во избежание ошибок сегодня стоит бездействовать. И рыбы, если не хотите, чтобы день мучительно тянулся, хорошенько поработайте. We'll be right back.

Манила.

0: одна из исповедей Мадонны с ее последнего альбома Confessions 2, песня Bizarre. О сложных, разрушительных отношениях с ее супругом бывшим. Мадонна, Мартин Гаррикс в летнему. Ну, согласитесь, сегодня пятница, лето, хочется миксовать его из чего-то приятного, да? Можно без разрушительных, сложных отношений?
1: Лето микс. В летнем на Европе плюс.
0: Лучше миксовать эту пятницу из подарков и улыбок. И то, и другое случится с тобой обязательно, если ты прямо сейчас угадаешь артиста, я подарю тебе беспроводные наушники. Значит, слушай внимательно и бери мобилу, она сейчас тебе пригодится. Факт. Этот парень из Красноярска этим летом покоряет самую большую площадку Москвы. 2 августа выступит на стадионе «Лужники». По-моему, все очевидно. Вот, если понял, о ком идет речь, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
5: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.site.
6: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп». Правильная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость «Теннет Т4» в комплектации «Лайн» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Так, ребята, миксуем это лето из всего самого приятного вместе с Викторией. Вик, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, из чего ты миксуешь это пятничное летнее утро? Что там у тебя происходит?
2: Происходит прекрасная погода, солнце, ветер, рано встала, зарядка и, естественно, Европа Плюс с самой первой минуты пробуждения.
1: Супер, это здорово, И в качестве вознаграждения для тебя есть у меня беспроводные наушники. Но просто так тебе я их не отдам, разумеется. Тебе нужно опознать артиста по факту о нем. Значит, слушай внимательно. Этот юноша из Красноярска летом этим покоряет самую большую площадку Москвы и 2 августа выступит на стадионе Лужники. Вика, о ком идет речь?
2: Это молодой, прекрасный, очень перспективный, просто бомбический Ваня Дмитриев.
1: Ага, Вика, ну давай проверим, насколько верно ты отвечаешь.

0: Абсолютно верно, да, действительно, Ваня Дмитриенко идет на рекорд, и 2 августа, я думаю, он станет самым юным артистом, собравшим Лужники. Сколько, парни, 19-20 лет? Вот. Ну и, конечно, самое приятное событие для нас с тобой здесь и сейчас, это то, что ты в лето-миксе выиграла беспроводные... Да что ж такое? Беспроводные наушники, Вика! Поздравляю тебя.
1: Благодарю.
0: Ну что, встречаемся с тобой 2 августа в Лужниках на концерте Вани Дмитриенко, да?
1: Да, конечно.
0: Обязательно.
1: Конечно, буду.
0: Обязательно. Классных тебе выходных, искрометных впечатлений этим летом. Ну а мы продолжаем летним У вместе с Инной. Слушаем ее флешбэкс.

0: Я думаю, это песня, с которой у нас будет ассоциироваться лето 26-го года. Это Satisfy Калвина Харриса. Идеальный эталонный пиано-хаус от шотландского диджея. Трек, между прочим, отлично показывает себя в чартах. На прошлой неделе взлетел аж на 7 пунктов в Еврохит ТОП-40. И сейчас 14-й. Вот, может быть, даже и проберется в первую десятку. И, может быть, это случится уже сегодня в Еврохит ТОП-40 после 14.00.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, кстати, Black Eyed Peas воссоединились в золотом составе своем на одной церемонии. Были все парни, и, конечно, она Ферги. Вот, я вот думаю, может быть, это знак? Может быть, горошины воссоединятся и в студии? Вот, по-моему, было бы здорово. А пока один из главных хитов от Black Eyed Peas «Just Can't Get Enough». Окей, хорош болтать, нам пора начинать второй час летнего.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: Москве 8 часов. Пора нам новости послушать. Пора послушать Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Названы первые участники реестра цифровых платформ. Египет введет цифровые визы с QR-кодом для туристов. И средняя зарплата курьера в Москве достигла 150 тысяч рублей в месяц. Об этом прямо сейчас. Итак, Минэкономразвитие определило первых участников реестра цифровых платформ. В перечне 12 ресурсов – это маркетплейсы и агрегаторы услуг, в их числе Авито, Озон, Wildberries, LaModa, а также ключевые сервисы Яндекса. На них распространятся требования закона о платформенной экономике, вступающую в силу с 1 октября. Компании будут обязаны жестче проверять контрагентов, идентифицировать продавцов и контролировать обязательную маркировку товаров. Владимир Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом поддержки граждан. Президент подчеркнул, что доля просрочки по таким кредитам минимальной составляет менее 1%. Тему развития жилищного сектора глава государства обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Зампред правительства отметил, что сохранение льготной ставки на уровне 6% помогает удерживать высокие показатели ввода жилья. Египет ведет цифровые визы с QR-кодом для туристов с 1 августа. Тестовый режим запустят в международном аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров России. После завершения экспериментального периода систему распространят и на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами – через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. ЮНЕСКО порекомендовала не строить в Петербурге новые небоскребы наподобие Лахта-центра. Комиссия, которая зимой проверяла состояние памятников архитектуры в городе на Неве, опубликовала свой отчет. В документе написано, что высотки несут необратимый ущерб историческому облику Петербурга, нарушив уникальный силуэт невских панорам. А в случае реализации заявленных высотных проектов город рискует лишиться своего статуса в ЮНЕСКО. Средняя зарплата курьера в российской столице достигла 150 тысяч рублей в месяц. Этот показатель на 14% превышает среднюю зарплату дипломированного специалиста с высшим образованием и на 55% больше зарплаты квалифицированного работника со средним профобразованием. В прошлом году курьер в среднем зарабатывал 135 тысяч рублей. Добавлю, что количество доставщиков в Москве с 2020 года выросло в 15 раз, с 8 до 120 тысяч человек. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 32 копейки, евро также в плюсе 89.33. В Москве 8 часов и 3 минуты, далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

полез тут даже гуглить в Яндексе, почему именно сегодня, 17 июля, отмечается Всемирный день эмоджи. Значит, ну, помните, да, вот у вас там есть эмоджи, коллекция, и эмоджи-календарь. И там именно дата сегодняшняя отображается. Я проверил, поэтому праздник эмоджи именно сегодня. Короче, поздравляю вас, ребята и девчата, со Всемирным днем эмоджи. Вот. И пусть в ваших сообщениях будет больше эмоджи-сердечки и не будет какашек. В Москве 8.04, я Тимур Бодров, всем летнюю.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Кто здесь? Кто там? Говорю я. А там Игорь. Игорь, привет.
2: Привет.
1: Доброе утро. Игорь из Липецка, ребята, знакомьтесь. Ну что, Игорь, расскажи, пожалуйста, ты вообще когда вот путешествуешь летом, как предпочитаешь путешествовать? Как правило, в знакомые места, где ты уже бывал, или все-таки выбираешь что-нибудь новенькое, экзотическое, необычное, там, где ты ни разу не был?
2: Да, конечно, новенькое что-нибудь всегда интересно. Всегда интересно попутешествовать куда-нибудь, новые места посмотреть. Всем привет!
1: Ну, этим летом, Игорь, что у тебя по плану? Что ты, какие места ты будешь изведывать?
2: По плану? Да в этим летом что-то погода нелетная. Наверное, дома останемся.
1: Тоже вариант. Отлично. Я вот тоже люблю это дело. Вот, чередовать путешествия в неизвестные места и отдых по знакомым городам и весям. Значит, мы с тобой сейчас, Игорь, отправимся за границу, на греческий остров Родос. Расскажу тебе о нем, потом задам вопрос. Справишься с вопросом, получишь беспроводную колонку. Итак, кто куда, мы сегодня, как я уже говорил, в Греции, на острове Родос. Значит, много чем этот остров примечателен, там и природа живописная, история богатейшая, кухня, ну просто потрясающая. Но вопрос мой будет в другом. Что мы с тобой, Игорёк, как любознательные путешественники, можем наблюдать на мысе Прасонисе, это в городе Линдос, на Родосе. Значит, там, на мысе Прасонисе, дворец Ахиллеон или природное явление под названием «Поцелуй двух морей». Значит, мыс Прасонисе, город Линдос, остров Родос, там дворец или необыкновенное природное явление «Поцелуй двух морей». Игорь.
2: Ну, наверное, все-таки там «Поцелуй двух морей».
1: Это абсолютно верно. Это то место, где сливаются Средиземное и Эгейское море. Ну что, Игорь, по-моему, это отличное начало пятницы. Только что в летнему ты выиграл беспроводную колонку, с чем я тебя и поздравляю.
2: Да. Спасибо большое, спасибо.
1: Спасибо тебе, Игорь, Липецку привет, классного отпуска. Ребята, продолжаем это утро с суперхитами на Европе+.

0: Вот такой вот неспешный афробит на старте нового дня. Ну а да, что нам бежать и торопиться сегодня? Как-никак силы нужно беречь для пятничных приключений и танцев в летнем вайбе. Летний вайб — это наше ежевечернее шоу, о нем обязательно расскажу чуть позже. Мало того, вас ждет демо-версия, пробник летнего вайба, так что, ребята, оставайтесь с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная, Великолукский мясокомбинат, 325 граммов, цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. С 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09. 9.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Европа+.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Супергероу от команды Римон. Песня по мотивам некрасовских стихов. Ну, вы помните, да, там про коня, про избу. Вот. Ну и всем супер девчонкам, да что ж там говорить, и супер парням мы на Европлюс гарантируем хиты и подарки, потому что стартует третий час летнего оу.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 9 часов. С нами Марат Бикметов, и мы слушаем новости.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Банк России может оставить ключевую ставку без изменений. Россельхознадзор ограничит поставки косточковых из Турции. И в Москве анонсировали 9-й фестиваль искусств «Вдохновение». Об этом прямо сейчас. Итак, Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25%. Об этом пишут «Ведомости» по итогам опроса экспертов. Такой прогноз дали 14 из 20 участников. Главным аргументом паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания топлива. Это может привести и к дальнейшему росту цен. В июне ЦБ, напомню, снизил ставку на 0,25 процентного пункта. Новое решение регулятор примет 24 июля. Возможность отмены ЕГЭ по обществознанию исключена из-за высокой востребованности предмета. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее в Минпросвещении заявляли о масштабном изменении сетки часов гуманитарного цикла. С сентября уроки обществознания будут проводиться для учеников 9, 10 и 11 классов. Несмотря на сокращение часов в средней школе, формат аттестации для выпускников школы останется неизменным. Россельхознадзор с 18 июля ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Ограничения коснутся в том числе персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как поступающие из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Турция входит в число крупнейших поставщиков таких фруктов, а значительная часть ее экспорта направляется в Россию и страны ЕС. В Москве анонсировали 9-й международный фестиваль искусств «Вдохновение». Он пройдет с 23 по 26 июля на ВДНХ. В программу фестиваля войдут уличные шоу и спектакли, концерты классической музыки и хореографические постановки. Свои программы представят творческие коллективы из Москвы и Петербурга, а еще из таких стран, как Китай, Индия и Чили. Все культурные события бесплатные, полное расписание есть на сайте ВДНХ. Жителей столичного региона предупредили о 29-градусной жаре в воскресенье. Как рассказал синоптик Центра метео Александр Ильин, погода ожидается солнечной, без осадков. Сегодня и завтра температура в Москве будет подниматься до 24 градусов, а по области находиться в пределах от плюс 22 до плюс 27. В воскресенье в Москве ожидается 26-27 градусов. Местами в Подмосковье воздух может прогреться до плюс 29. В ночные часы будет 8-13 градусов. Финансовый выпуск курса валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. С добрым утром!

А день сегодня знаменательный. Сегодня тот самый день, когда появилось изобретение, перекроившее все вокруг нас. Архитектуру, медицину, географию и, в общем, всю мировую экономику. Короче, именно сегодня, 17 июля 1902 года, молодой инженер американский Уиллис Керриер завершил чертежи первого в мире кондиционера воздуха. Да, ну, правда, придумал он его не для того, чтобы спасать нас от жары, а ради своих газет и журналов. Он там в типографии работал, и там из-за жары, короче, бумага разбухала, краска плыла, сроки срывались. Вот, но так или иначе, впоследствии кондиционеры стали спасать именно нас. Спасибо тебе, короче, повелитель прохлады Уиллис Керриер. А вам, ребята, привет. В Москве 9.05, я Тимур Бодров, и это третий час летнего. We'll be right back.

0: Возвышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, Вова, здорово. Вот что я говорю. Владимир, приветствую.
3: Привет, привет.
2: Привет. Ребята, это Вова из Краснодара. Ну что, Вова, как у тебя там по жизни дела? В чем тебе больше везет? В картах или в любви?
3: 50 на 50.
2: 50 на 50. Даже без какого-либо крена. Вот типа на этой неделе больше в любви. Все прям ровненько, стабильно.
3: Больше в картах.
2: Больше в картах пока. Да. Сейчас проверим, как тебе повезет в игре на повышение. И что самое главное, все ли ты сделал для того, чтобы стать ее героем. Значит, напомню, сегодня для тебя, Владимир, не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Все это ждет тебя в нашем денежном хранилище. У тебя будет ровно одна минута, чтобы по хранилищу прогуляться. Будешь открывать ячейки, но нужно вовремя остановиться, потому что в любой момент может прозвучать фраза «Стоп, игра». Если ты ее услышал, значит, все сгорело. Все деньги улетели. Итак, готов ты начинать прогулку?
3: Да, готов.
2: Все, погнали, ребята. Итак, первая ячейка.
1: 1800 рублей.
2: И там 1800 рублей. О-о-о, посмотри.
1: Бонус от Озонбанка.
2: Тут и бонус от Озонбанка. Это получается что? 1800 и десяточка, 10 тысяч, 11800. Вова, идем дальше или ты забираешь деньги сразу?
3: Идем дальше.
2: Идем. Ладно,
3: дальше.
2: Идем дальше, говорит Владимир. Итак.
1: 2020 рублей.
2: 2020 рублей, общий выигрыш 12-20. Вова.
3: Все, забираем.
2: Забираем. Слушай, ну еще есть целых 20 секунд, еще осталось. Может быть...
3: Нет, все.
2: Ты уверен?
3: Уверен.
2: Ну, я должен все равно у тебя спросить. Владимир, если вдруг ты сомневаешься...
3: Синица в руках лучше, чем журавль.
2: Синица в руках. 12-20. А вдруг там... А вдруг там уже ничего, потому что время закончилось.
3: Нормально.
2: Итак, ребята... Только что на ваших глазах, на ваших ушах Владимир из Краснодара забрал не только 2020 рублей, но и бонус от Озонбанка 10 кэсиков, 10 тысяч рублей. Вова, вдруг тебе интересно, что ждало тебя в следующей ячейке, а? Хочешь послушать?
3: Давайте.
2: Давайте.
1: 2660 рублей.
2: То есть максимальный выигрыш сегодня мог бы быть 2660 рублей. Разница, в общем-то, небольшая. По сути, суммы идентичны. Так что расстраиваться нет причины. И я поздравляю тебя с законным, красивым выигрышем. Ура!
3: Спасибо, ура-ура.
2: Да, Вова, кстати, ты подсказку-то слышал сегодня утром или пропустил? Вот что я забыл спросить.
3: Ну, я слышал, но забыл больше... Две с копейками.
2: Понятно. Поэтому ты и остановился. Все. Вова, да. Поздравляю тебя. Классных выходных. Краснодару привет. Ну и, ребята, как вы поняли, чтобы легко, красиво пройтись по нашему денежному хранилищу, нужно не пропустить подсказку. Она по утрам в летнему после 7:00.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Ну что, вот такой вот летний вайб, легкий, красивый, пятничный, все как положено. Кстати говоря, совсем недавно видел живое выступление Энн-Мари под гитару, и это, конечно, невероятно. Как она владеет своим голосом, как она это все круто делает. Выступала она, кстати говоря, с Эдом Широном. И Широн тоже не подкачал. В общем, дуэтик получился бомбический. И, кстати говоря, Эда Широна впереди нет, а вот кого ждать до финала этого часа? Кайли Миноук и Love at First Thing. Но прежде Tones and I и Young Franco. Off My Mind. Все это в летнем вайбе скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
12: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
13: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
14: Hi, I'm Chris.
15: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Ну, малышка, малышка Кайли. Но малышка не в смысле музыкальном плане, да, а в смысле вот ростика небольшого. Но какая она чудесная. Вот такой вот финал. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди пятница. Ну и, конечно же, солнечная энергия от музыки. Сейчас будем проверять, есть ли.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

вторая часть. Здесь не меньше суперхитов, не меньше солнечной музыки и не меньше удовольствий. Здрасте, это Фомин, летний вайб, 60 минут. Готовьтесь, расстраиваться не нужно. Если пропустили первую часть, вторая будет, говорю, насыщенная, пап, самое не хочу. Итак, в ближайшее время один из самых крутейших диджеев современности, один из самых высокооплачиваемых диджеев современности, Кальвин Харрис совместно с Джази, услышим их Satisfy, прежде абсолютно летний трек. Ну вот так вот звучит лето 26-го года. Здесь на Европе Плюс Эйва и Meet Me in the Dark. Ну а начинать я предлагаю этот час с невероятно красивой истории. Another, Sima Funk и Fame. Count on me. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Делайте приемник громче. Этот трек мне нравится очень-очень. И звучит он очень-очень.

сейчас один из самых востребованных диджеев современности, и этот парень действительно доказывает, что он может работать в разных жанрах с разными музыкантами и делать суперхиты. Calvin Harris и Jazzy на Европе Плюс, Satisfy, в столице уже 21.17. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку, это классно. Кто-то, наверное, сейчас в пробках торчит, да, ничего страшного, можно и с этим справиться, так ведь? И, конечно же, справиться с этим можно при помощи легкой, красивой и любимой музыки. Впереди королева поп-музыки, это Мадонна совместно с Диджакеем, который долгое время занимал первую строчку авторитетного диджея Мэг Топсо, это Мартин Гаррикс, услышим Bizarre. Но прежде The Bauza, да, норвежцы, которые играют в этом сезоне просто невероятную музыку. Как это красиво, легко и, самое главное, хитово звучит. Lose Myself.

0: новая песня.
1: На Европе Плюс.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
3: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally left.

Мартин Гаррикс и Bizarre на Европе Плюс в летнем вайбе. Классная история, которую, кстати говоря, можно слушать в своем радиоприемнике, можно слушать дома при помощи умной колонки, а можно вот прям по пути на своих двух слушать это при помощи нашего нового приложения Европа Плюс Радио Хаб. Абсолютно бесплатно, без регистрации. Можешь скачивать его в свой мобильный, ну и, конечно же, помнить о том, что в любом настроении ты сможешь найти музыку себе по душе и по настроению. Это факт, потому что 8 дополнительных потоков тебе там обеспечено. Ну, в общем, рекомендую Радио Хаб, свой смартфон, и с музыкой проблем точно не будет. Как и не будет в ближайшее время. Jamiroquai. Прежде Нил Франц и Panthers. Послушаем Let's Break It Down.

0: невероятная история прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это Somber и Back to Friends.
1: Ну что, да, что мы... Как мы сможем стать обратно друзьями, да? После того, что было этой ночью. В общем, вот такая история. И она тоже должна быть на ночь глядя здесь у нас на Европе Плюс. Музыка должна быть разной, правда ведь? Ну вот, собственно, дальше. Из разного. Disco Jungle и I Like to Party. Очень скоро, не пропусти.
2: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 15 минут сделали твою жизнь хотя бы чуть-чуть солнечнее, чуть-чуть теплее и чуть-чуть приятнее. Ну, хотя бы на капельку, это уже многого стоит. Disco Jungle в финале летнего вайба на Европе Плюс и I Like To Party. Но теперь самое время, собственно, можно отправиться, повеселиться, потусить с друзьями, с любимыми, ну, в общем, с кем захотите. Но главное, слушайте классную музыку здесь на Европе Плюс. Кстати говоря, о ней в ближайшее время классный трек от Gauling, Moonlight.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в Москве 10.

0: на Европе Плюс. Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди Чико. Ну и, кстати говоря, дальше летние хиты обязательно будут. Например, на очереди, на подходе вообще главный гимн этого лета. Впервые прозвучал на Коачелле, ну и, собственно, залетел во все рилсики, во все видосики. Ну, в общем, попал везде. Это Ужель и его Moving to the Sun. Но прежде совершенно другая музыка, немного попрока от Cardigans. Rewind. Ну и Алекс Уоррен с суперхитом, который ты точно любишь, тоже появится. Оставайся.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко.

взгляд. Это моя Мишель на малиновой луне. На чуть прежде норвежцы The Pausa и Magnetic. Хочется танцевать под такую музыку.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 11.

если кто-то кого-то сейчас собирается искать, самое время во тьме. В столице уже 23:20. Моя Мишель на малиновой луне прямо сейчас для всех, кто проводит, ну, наверное, уже ночь со мной. Это Фомин, приветствую. До полуночи мы дойдем вместе, естественно, под лучшую мировую поп-музыку, чтобы было хорошо и приятно. Ну, а дальше я отправлю вас отдыхать. Ну, и сам, собственно, тоже отправлюсь на пару деньков отдохнуть, вернусь в понедельник с летним вайбом. Обязательно. В 8 вечера все обязательно случится, поэтому ни в коем случае этот момент не упусти. После первого рабочего это вот прям как доктор прописал. Ну, а в ближайшее время Фомин прописал. KDDK, новинка, Bambaleo. Но прежде Bob Sinclair и Kaiza, летняя история I Can Wait.

Бамбалейло в нашем эфире. Появилась от KDDK новинка. За нее можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, а можно слушать в нашем новом приложении Европа Плюс Радио Хаб. Если ты не понял, что за трек и что за группа, можешь там выяснить, там все подписано. Бесплатно, без регистрации. 8 потоков дополнительных с любой музыкой.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И в ближайшие 30 здесь на Европе плюс будет много классной музыки, а вместе с этим придет суббота, которую надо провести классно. Конечно же, с радиостанцией номер один в России. Итак, впереди суперхит, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Это Тедди Свимс и его «Мистер Know It All». Аж мурашки по коже, а? Ну и Аксвелл Ингросса «More Than You». Then You Know тоже будет. И, конечно же, немножко другой музыки. За поп-рок у нас в эфире отвечает Tokyo Hotel, Калифорния.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: Максимально танцевально мы врываемся в этот уикенд с Disco House темой Talk to You. Это Another E54 Ultra. Классная вещица. Вот это Another, к слову, в июне вышел новый альбом Witness. На нем 12 треков, включая этот. На досуге зацени. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Всем желаю отличного старта выходных. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Dominic Fike, Baby Doll, а также Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. Впереди на Европе Плюс. Дэнса, кстати, сегодня будет предостаточно. В субботу с 20 до 22 по Москве лови топ-клаб-чарты 25 главных клубных гимнов недели. Не пропускай.
1: Топ-клаб-чарт. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Летняя новинка, горячий трек от Ave, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас вещица завирусилась в соцсетях, разлетелась по планете. И вот теперь радует меломанов в разных уголках земного шара. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Джонни и Федук, лето на подходе. Прежде будем слушать Chapel Roan с историей Good Luck Babe, а вот еще раньше с нами. Ох, группа, которая уже дебютным синглом привлекла к себе огромное внимание и залетела в мировые чарты. Между прочим, пристально теперь будем следить за ними, за парнями, и надеемся, что это была не случайность. Темпор Сити, Self Away уже через мгновение. Здесь на Европе Плюс. Послушай обязательно.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только ты и суперхиты от топовых артистов здесь на Европе плюс. Вот он, план на следующие 30 минут. С нами Мадонна и Мартин Гаррикс с классной новинкой «Bizarre». Прежде вспомним суперхит от банды Imagine Dragons «Believer». А еще не пропусти Тейм Импалу и Дженни с вещицей «Дракула». Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание попадется Алан Уокер, Риана и Джей-Зи и многие-многие другие. Наслаждайся.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just

Сабрина Карпентер и Мартин Гаррикс. Именно этих звезд собрала на своем новом студийнике Confessions 2 Мадонна. Ну а кто? Кто бы мог ей отказать? Ну а мы слушаем трек, записанный именно с Мартином Гарриксом. Бизарр. Очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Играть на контрасте разных стилей и жанров продолжим. Если хочется хаоса, то лови Келвина Харриса и Джейзи с темой Satisfy. Если жаждешь поп-рэпа в перемешку с R&B, то наслаждайся суперхитом от Black Eyed Peas Where is the Love. Ну а если предпочитаешь стильный поп, то не пропусти Алекса Уоррена с треком Fever Dream. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе+. Никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

привык к тому, что его трек становится мировыми хитами, что вот по-настоящему он может удивиться. Только тогда, когда этого не случилось. Да, Келвин Харрис и Джесси Satisfy только что в твоих динамиках. Ну а вот многие слушатели Европы Плюс уже привыкли к тому, что слушать радиостанцию номер один в России можно через новое и максимально удобное приложение Radio Hub. Ты вот не удивляйся. Лучше скачивай и наслаждайся любимыми треками и смотри прямую трансляцию из студии. Приложение, естественно, бесплатно. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. The In Time For Me уже через мгновение. Дождись.

0: Следующая хитовая подборка никого не оставит равнодушным. Слушать ее будем без остановок на протяжении всех предстоящих 30 минут. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто в нашей компании. Впереди группа «Градусы» с историей «На ресницах». Прежде здесь отметится Miss Mo с новинкой «Hello, the sun is up, where are you?» А еще не пропусти BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится One Republic, Бенаси Брос и Дэнни и многие-многие другие полетели.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

меняется время рядом с тобой. Это наши ребята, наши хитмейкеры, группа «Градусы» и трек «На ресницах» прямо сейчас. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы на выходных время немножко замедлилось. Но если это произойдет рядом с близким человеком, то это вообще, конечно, восторг. Больше хитов и больше музыки впереди. С нами Ваня Дмитриенко, Стим Ртуть, Акченсер и Миша Миллер с вещицей «Don't Leave Kylie». И обязательно дождемся Биби Рексу с суперхитом «Self-Control». Ну, самоконтроль, self-control на выходных можно немножечко отпустить. Да, в пределах разумного, конечно, но если по плану сделать уикенд запоминающимся, то действуй, вписывайся во все тусовки и встречи, и пускай время замедляется.

расширяем географию суперхитов. Это норвежские ребята из группы The Bausa с летней вещицей Magnetic. Ох, и приставучий же! В хорошем смысле слова этот трек. В память остается надолго после прослушивания. Напеваешь его. Круто. К слову, расширить географию летних хитов можно и нужно в летнем вайбе. Здесь на Европе Плюс по будням с 20 до 22 по Москве мы ставим для тебя самые горячие треки, собранные со всех уголков планеты. И этот плейлист точно придется тебе по вкусу. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Desco SM, Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive, а также Леони и Колумб Скотт Stay. Впереди на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Часа в режиме нон-стоп мы будем наслаждаться любимыми треками. Никуда не уходи, чтобы ничего не пропустить. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с классной новинкой «Bizarre». Прежде вспомним суперхит от Кендрика Ламара и Сизе «Luther». Также здесь отметится Джонни Федук с треком «Лето». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит группа Катабустани, банда No Doubt и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.